0: Социальная реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

Доброе утро, друзья! Вы слушаете Радио Грозное, и самое время поговорить о сегодняшних праздниках. Сегодня, 29 мая, отмечаются такие профессиональные праздники, как День ветеранов таможенной службы и День сварщика в России. Что ж, мы поздравляем всех причастных к данным праздникам, желаем вам добра и благополучия, и плавно переходим к знаменательным событиям в истории. Кстати говоря, их немало. В 1903 году в Петербурге состоялось торжественное открытие Троицкого моста через реку Неву. Такое событие. И, конечно же, в 1900 году зарегистрирована торговая марка «Эскалатор». И последнее событие, немаловажное. Впервые покорена Джомолунгма, высочайшая вершина на Земле в 1953. Об этом можно, конечно же, поподробнее прочитать. Это очень интересные события, я считаю. И, конечно же, мы поздравляем сегодняшних именинников. Наверняка вас много. И если вы сейчас слышите или слушаете,

0: Реклама.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже.

Аллах Тааля Йылсманы қаллин шхайна адн ошыл Йылсманы қаллин шхайна бух хадис адина лама халақ Аллаху жанната аднин халақа фиха ма ла айнун раат ва ла узунун самиат ва ла хатара аля қалби башар. Аллах Тааля адн ошыл Йылсманы қаллин замна сучва Аллах Тааля қаллир Барганс гина дочтол, нямаш калир Аллах дал сучвах. Лерганс хизна дочтол, хум калир Аллах дал сучвах. Адми даганс дагаса де андол, хум калир отсул даккири, нямаш калир сучвах. Сумма кала лаха султи айлир Аллах дал осьелсманег. Такалами истхил эль.

0: Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 695 95.
1: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8 938 895 0995. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Хан Плаза. Элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в старых Атагах.

0: Радио Грозный.
1: Ди идеалт э итминотхан сёж галаю вэй Грозный радио ладух, что ищет эфиря Юхас Булатова Селима. Юха шындагда эйтлу ордер сунхэйт хэйн хуаттаман халла чулхэйхлэр ишта духанюн чун маха ар сюль махка ногчи чуахы хала дулш мял бух мышхлэр цундэйла пачалк маштабя хэйн стакэйкэна чулхэй халду вэй шин республикя цундэйла лэрлушхэйл хоми махкой вэн маха ари аара дух дуга ду дакхы халдаларан кир машбу хэнца цундэйла лэрлу мас очум на дала лардойл вэй ищ тэгда эйтлу ордусун МЧСа МЧС России حقيقه мяла бакун шуй шлари яшхил нагашу чаха үш документум яла хынахлари хус халдалан кыйрам хла хоми маква кыдава эфир да хуриум ягубаева альбинс хувозелец эл элица ама сопри далал шут хирол шу кыда шун дик иллиш дик эшер шхозич ха масштабич сундела пепре де турэня сетсамбаева гладушхил.

0: наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
1: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM, меня зовут Мадина Тавсултанова, и давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. В течение суток человек моргает более 21 600 раз. Гимн Таиланда был написан русским композитором. У Гая Юлия Цепь.

0: СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличные, без на 928-738-1777.
1: В магазине «Баайф» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмат Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баайф.
2: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
3: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах.

крупные модели. Напомним, Esteo делают на базе кроссоверов Exit, а значит, аналога популярной модели LX в линейке, видимо, не будет. Первой новинкой стала среднеразмерная модель, родственная Exit TXL. Новый большой гибридный кроссовер VW9X поступит в продажу до конца года. Ориентировочный срок – четвертый квартал. Новинка чуть крупнее LIL 9. У нее более мощная силовая установка на 748 лошадиных сил и более современная гибридная архитектура. Цены и комплектации опубликуют позднее. Voya резко нарастила продажи автомобилей в России. С начала года на учет встали почти 5000 машин. Это в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Популярность Voya растет из-за повышения утиль сбора для иномарок. В отличие от конкурентов, автомобили Voya собирают в России на заводе в Липецке. Если хотите продлить срок службы автомобильной резины, ее нужно правильно хранить летом. В противном случае шины быстро стареют. Если не мыть и не сушить резину после замены, она портится из-за реагентов. Долгое горизонтальное хранение ведет к деформации, а еще резина...

0: Присылайте свои сообщения на номер
1: 5544. Кодовое слово «Соло».
2: Второй интерактивчик «Учего вечера» стартовал. Ассаламу алейкум, сюриды кахалши юхатахка махкуай. Ну что ж, час приветов у нас готов. Ваши сообщения, они должны прийти, иначе не состоится интерактив. Сервисный номер у нас 5544, кодовое слово «Соло». Ну и, конечно же, в телеграм-канале радиостанции «Грозный» всегда можно нам писать, особенно в часе приветов и поздравлений. Меня зовут Сулейман Абдулкудусов. Я с вами буду до конца этого часа условно, и потом в следующем часе тоже немножечко пообщаемся. А перед тем, как послушаем песню в исполнении Мейрбека Хайдарова, хочу напомнить, что на территориях Чеченской Республики и Республики Дагестан все еще работает режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Ну и, конечно же, нам обещают, возможно, не погоду обещают, да, будут, наверное, подъемы, сели. Ну, главные службы